0: его поели. Я дал Францу паршют на кавалету. Жена жда беспечтен вертайцу со спанцету. Франца реку маустауся, мало матости е блодей. Бучи, я реку, тихо буди, ампи, аньей.
1: Ти блодузга кукав бухат, тихо бит. А ну се до ютра, драги мой, естан пит.
0: Касе с Данило смо беше запояли, ма да пукале со шипе.
1: Поле усак, ше енемичке не трипе, смо дарли за фруштек таку, почриес. Е, сой цайт, со бли людие, риес, блиепи, амбл дебели. Ка со ради кей попили, кей поели, ан со се ради мед сабо мели. Ка члок, че слабо е, зна добит слабу кри. Ан так člověk je slabé voje, an se strašno rád jezí. Léta so pasala, zna dobit slabu kri. An tak člověk je slabé voje, an